0: C'est un jeu géant Где в такт танцуют тени и соборы
1: Слышишь, в пустом театре